я чуса, нюня, нюня, мама. Эй, кабе мне найда ня чупану, кабе мне ня купану сомну, обе дуи ня дену.